0: 们将为大使在华工作提供一切方面。
1: 多格德鲁瓦，
2: 谢谢主席阁下。
0: 罗申大使，这位就是我们的政务院总理周恩来。
3: 罗申同志，你好。
4: Я очень много слышал о вас. Очень приятно встретиться с вами.
3: 都是社会主义国家，亲如兄弟，不要那么客气嘛。
4: Хорошо. Товарищ Сталин просил меня передать, что его очень радует достигнутый Китаем успех.
0: 这胜利不仅有苏联无私的援助，也与斯大林同志的指导分不开的。为此，请大使同志向贵国人民、向斯大林同志转达我真诚的感谢。
3: 罗申同志，今年12月21日，恰逢斯大林同志70大寿，不知贵国如何为斯大林同志祝寿啊？
4: Как мне известно, целая страна празднует, и мы пригласили глав всех социалистических стран к нам.
3: 啊，早在延安时期，我们毛主席就为斯大林同志60大寿写过文章。这次如能恭逢其盛，代表中国人民向斯大林同志祝寿，将很有意义啊。
4: Да.
2: 是。
4: Это тоже честь нашего народа.
0: 请大使同志先向贵国政府报告一下，我一旦收到邀请信。

0: Товарищ Мао Цзэдун, вы прекрасно выглядите.
1: 斯大林同志气色也很好啊，身体很健康。Ваш
0: вклад в благополучие китайского народа огромен. Вы настоящий сын китайского народа. Вы одержали большую победу. И я поздравляю вас с этим.
2: 我这个人呐，是长期受打击排挤的。 多年以来，有话无处说，有气无处诉啊！
0: Победителей не судят и не карают. Это закон.
3: 这是一般的功利。
0: Товарищи, мы знаем, что эта поездка для вас очень важна. Что мы можем сделать для вас? Какие у вас пожелания?
3: 什么样的想法和愿望呢？
2: 啊，这次来，一是为祝贺斯大林同志70寿辰。

0: 20想看一看苏联，从东到西，从南到北，都想去看一看。
1: Вы приехали сюда издалека, и нельзя вернуться с пустыми руками. Что мы можем вместе сделать?
0: 恐怕是要经过协商，搞出一个东西来。这个东西啊，应该是既好看，又好吃啊。使者同志，给斯大林和苏方的同志解释一下，什么是好看，什么是好吃啊？
2: 是主席。Товарищ Сталин, председатель Мао сказал, красиво значит оформально для людей в мире, а вкусно значит действительно вкусно, содержательно.
1: Хорошо, давайте сначала выслушаем китайскую сторону.
2: 好的，那就先由中方谈吧。
0: 斯大林同志，我党认为，目前最重要的问题是建立和平。中国需要和平的环境，把经济恢复到战前的水平，并从整体上使国家稳定。另外，中国今后对所有重大问题的决定，也都取决于今后的和平前景。在您看来，国际和平如何保持，又能够维持多久呢？
1: Вопрос мира для советской стороны является важнейшим. Мы заплатили высокую цену за эти 4 года мира. Но война закончилась. Япония побежденная страна и не может воевать. Американцы, они кричат о войне. Но на самом деле они боятся войны.Европейцы до ужаса напуганы прошедшей войной. Поэтому мы считаем, что мира можно добиться и поддерживать его в течение 50 лет, а может и 20 лет, или больше.
0: 自从上次少奇同志回国以后，中共中央讨论了中苏友好同盟条约的问题。
1: Необходимо придерживаться основных положений, но найти эффективный путь внести коррективы. Например, положение об аренде Советским Союзом порта Люйшунь на 30 лет.Это можно оставить, как и раньше. Но по просьбе китайского правительства мы выведем свои войска.
0: 照顾雅尔塔协定是必要的，但是中国社会舆论有一种想法，认为原条约是跟国民党政府签订的。国民党政府既然已经倒了，那么旧条约也就失去意义了。
1: Первоначальный договор может измениться через 2 года, но сам договор нуждается в серьезных изменениях.
0: 斯大林同志，我想让我们的周恩来总理来莫斯科一趟。
1: Если не может решить этот вопрос, зачем ему приезжать? Для чего он приедет?
2: 他来干什么？

0: Товарищ Молотов, подождите, представьте, сейчас подойдет.
1: Хорошо.
0: Он пришел.
2: Молотов, 同志, 欢迎你的到来.
1: Здравствуйте, товарищ Мао.
2: 请坐下谈吧.
1: О нет, спасибо, спасибо.
0: 不用了.
1: Мне поручено передать. Товарищ Сталин очень благодарен вашим подаркам. 24 числа предлагает вновь встретиться.
2: 24日,斯大林再与阁下会谈。谢谢.
3: Спасибо.
1: Пожалуйста. До свидания.
0: 不客气,再见.
3: Пожалуйста.
2: 请.

0: 宝贝儿啊，你不知道我多想你。喂。是，明白。遵照指示。
1: 林妈哥哥，来，让我们为毛泽东背斯大林软禁喝一杯。
0: 现在还不是时候啊。
2: товарищ Молотов, пришел посол Китая Ван Цзяшан. Прошу.
3: Здравствуйте, товарищ посол.
2: Товарищ Молотов, вы считали, что Великобритания опубликовала о визите Мао в СССР?
3: Да, я знаю. Садитесь, пожалуйста.
2: Спасибо.
3: Как к этому относится товарищ Мао Цзэдун?
2: Председатель Мао считал, что это противник бил клин между нами. Он хотел, чтобы ваша страна помогла устроить пресс-конференцию, и он будет опровергнуть перед всем миром.
3: Хорошо. Мы окажем вам необходимое содействие в этом вопросе. Когда лучше организовать пресс-конференцию?
2: По мнению Мао, лучше было бы сегодня.
3: Можно. Какие еще будут пожелания у товарища Мао Цзэдуна? Я могу передать товарищу Сталину.
2: Разве товарищ Ковалев вам не доложил?
3: Нет.

0: председатель Мао ему сказал: «Вы меня позвали в Москву, а ничего не делаете. Это же почему? Зачем я сюда приехал? Разве только для того, чтобы жрать, писать и спать?»
1: Я понял. Сначала я организую пресс-конференцию, а потом передам ваши пожелания товарищу Сталину.
0: Спасибо.
1: Пожалуйста, еще один вопрос. В соответствии с порядком, мы должны подготовить возможные варианты ответов на вопросы журналистов.
0: Можно. Но в конце концов, наш председатель Мао рассмотрит все.
2: 答记者问的内容还可以，只是这种做法，颇有点大国沙文主义的味道。
3: 主席啊，这都是苏联的习惯做法，我们也只好入乡随俗了。
2: 如果斯大林同志到中国来，由你陈伯达给他起草发言稿，斯大林会怎么想？会入乡随俗吗？哎，某些中国知识分子生就的软骨病啊，月亮总是外国的圆。
3: 主席，我……
2: 你没有什么错误，事前向我报告了吗？嘉祥，你很聪明啊，能借势提出召开记者招待会，很有可能打破目前的僵局，为国家争得利益啊。
3: 那您看，还需要做什么修改？
2: 实事求是的说，这个杨写手还是有一定水平的，稍微动一下就可以了。
3: 我看这些洋写手啊，不仅知道斯大林需要什么，而且清楚我们要什么。
2: 嗯。
1: Сегодня Мао Цзэдун дает пресс-конференцию. Вы можете задавать любые вопросы. Кто первым? Вы, товарищ, пожалуйста.
0: Уважаемый товарищ Мао Цзэдун, могу ли я задать вопрос? Какова сейчас ситуация в Китае?
1: Вы, товарищ?
4: Товарищ Мао Цзэдун, как долго вы планируете провести в Советском Союзе?
2: 我打算住几个星期，我逗留苏联时间的长短，部分的决定于。 解决有关中华人民共和国利益的有关问题所需要的时间。
1: Пожалуйста, этот товарищ.
0: Господин Мао Цзэдун, какие вопросы именно вы имеете в виду?
5: 您所考虑的是哪些问题？可否告知？
2: 在这些问题当中啊，首先是现有的中苏友好同盟条约的问题，苏联。 对中华人民共和国的贷款问题、贵我两国贸易和贸易协定问题，以及其他问题。
1: Пожалуйста，
6: 请问您到苏联还有其他任务吗？有啊，比方说，我打算访问苏联的几个地方和城市，以便更加了解我们的好朋友苏联的经济和文化建设。
2: 谢谢大家。

0: Здравствуйте, товарищ Сталин.
1: Присаживайтесь, товарищ Молотов.
0: Товарищ Сталин, пресс-конференцию Мао Цзэдуна на Западе встретили очень широко.
1: Это говорит о роли Китая на мировой арене, но и о роли Мао Цзэдуна в международной политике.
0: Это, несомненно, очень важно для усиления сил социалистического лагеря.
1: Однако Мао Цзэдун

0: Очень умно поступил, организовав эту пресс-конференцию, чтобы показать всему миру, что целью его поездки в Союз является подписание Советско-Китайского договора о дружбе. Мы больше не можем откладывать этот договор.
1: Я согласен с вашей точкой зрения, товарищ Сталин. Если бы Мао Цзэдун вернулся в Китай с пустыми руками, он бы не смог удовлетворить КПК и китайский народ, что вызвало бы у других стран сомнения, что между Китаем и СССР проблемы. И это плохо повлияет на всю мировую политику и социалистический лагерь.
0: Хорошо. Работай.
1: Хорошо. До свидания, товарищ Сталин.
2: Чусья. 您真是料事如神呐！莫洛托夫和米高扬主动来访，一定是奉斯大林之命，前来和主席商谈中苏谈判的事情。
3: 这是必然的。关键是斯大林想谈什么，我们又怎么跟他谈？唯是使者，
2: 主席，
3: 你们要有思想准备啊！把腰杆挺起来。
2: 外交无小事，国家利益至高无上啊！啊，好的，主席。主席，莫洛托夫和米高扬同志到了，请。欢迎你们二位到我下榻处会谈。坐吧。
1: Товарищ Мао Цзэдун, Сталин велел мне прийти, чтобы узнать ваше мнение о подписании нового договора о советско-китайской дружбе и союзе, а также по вопросам соглашений о кредите, торговых отношений, гражданской авиации и другие.
3: 这就必然要涉及旧的条约，不知道斯大林同志有什么看法？希望先听听您的意见。第一种方案，我认为签订新的中苏友好同盟条约，对于双方都有着很大的利益。由于中苏关系在新的条约上固定下来。 中国工人、农民、知识分子以及民族资产阶级的左翼都将感到高兴，这样可以孤立民族资产阶级的右翼。同时啊，在国际上，我们可以有更大的政治资本去对付帝国主义国家，去审查旧中国与帝国主义国家所签订的一切条约。
4: Таким образом, укрепить всю мощь социалистического лагеря.
3: 社会主义阵营的力量。啊，这是不言而喻的事情。第二种方案，由两国通讯社发一份简单公报，仅说到两国当局对于旧的中苏友好同盟条约以及其他问题交换了意见，取得了在重要问题上的一致看法，而不涉及详细内容。实际上。 是把这个问题再拖上它几年，这样一来，中国的总理兼外长周恩来就没有必要到莫斯科来了。
1: А есть третий вариант.
3: 还有第三种方案吗？有，签订一个声明，内容说到两国关系的要点，但不是条约。这样做啊，周恩来也没有必要到莫斯科来。Первый
1: вариант. Хорош. Министр Чжоу Энлай может приехать в Москву.
3: Сталин, 同志的意见是否以新条约代替旧条约呢?
4: Новый договор может заменить старый?
1: Да.
3: Хорошо.
1: Не могли бы вы сообщить, когда Чжоу Энлай прибудет в Москву?
2: 那么, 您能否告知我们? 周恩来同志到达莫斯科的具体时间。

0: 他们是为人民利益而死的，他们的死是比泰山还要重的。
1: 毛伯伯，你看，在卓雅的对面埋葬的是他的弟弟舒拉。
2: Это брат Зои, Шура. Всего три недели не дожил до победы. 13 апреля в 45-м году погиб. Геройская семья, герой.
0: 每一个民族都有自己的英雄，人民是不会忘记他们。

0: 在我们的周总理没有到达莫斯科之前，我暂时没有什么要求。好。Товарищ
1: Сталин, председатель Мао вас благодарит. К прибытию Джунлай у него нет пожеланий. Да. Хорошо, товарищ Сталин. До свидания.

0: 人，恍若隔世啊。
1: 我们回家吧。
0: 好。回家。自徐蚌会战期间，你出访美国，屈指算来一年又三个月了。
1: 可是在我的感觉当中，似乎恍若隔世。
0: 是啊。哎，夫人离开的时候，国民政府还在南京，可是现在，
1: 达令，我们会有东山再起的那一天的。
0: 虽然我知道任何时候我们都不能依靠外援，可他杜鲁门在关键时刻没给予我们相助，已导致于我们今天这样不利的局面呢。一向以利益为重的美国政府再也不会回到抗战的时候了。
1: 达令，放心，这一天一定会到来的。
2: 啊，对不起夫人，打扰您的雅兴了。父亲，周恩来到了莫斯科。
0: 我认为是他毛泽东遇到了什么麻烦，周恩来是帮着去斡旋吧。
1: 我不这么看。
0: 那夫人是如何看的呢？
1: 从全球的政治格局来分析，肯定是商谈中苏结盟的事情。
2: 那如果是这样，我们反攻大陆岂不是越来越难了吗？
1: 不，中苏结盟势必导致美国在东亚政策的改变。换句话说，不久的将来，美国人会主动帮助我们反攻大陆的。
0: 嗯，不无道理啊。靖国，来，为了欢迎你母亲的归来，也为了夫人预言能够早日成为现实，我们干一个。
2: 来，夫人。父亲，
3: товарищ Мао Цзэдун, я рад нашей новой встрече.
4: 我们又见面了。
5: 是啊，我也很高兴见到您。
3: Товарищ Чжоу Энлай, нашей дружбе больше 20 лет. Я рад тебя видеть.
5: А, 谢谢斯大林同志。
6: Спасибо, товарищ Сталин.
3: Проходите, давайте сядем. Прошу.
4: 我们坐下来谈。
5: 好。
3: Сегодня мы должны обсудить два вида вопросов.
4: 我们有两类问题需要讨论。
3: У нас предложение начать обсуждение с уже существующего договора.
5: 嗯，我赞成这个提议。
3: Я хорошо обдумал этот вопрос и считаю, что в нынешнем договоре необходимо внести изменения. Так в основе его лежали военные действия против Японии. Но война окончена, Япония побеждена, и этот договор устарел. Товарищ Мао Цзэдун, что вы думаете по этому поводу?
5: 我们还没有制定出新的条约草案，只是一些初步的想法。

0: Товарищ Мао Цзэдун, давайте обсудим, а потом поручим им подготовить проект.
1: 中苏两国的合作关系应在新签订的条约当中把它固定下来。新的条约的内容应该是密切两国在政治、军事、经济、文化、外交等方面的合作，以共同制止日本帝国主义之再起，以及日本或与日本相勾结的其他国家发动新的侵略战争。
0: Я солидарен с этим. Товарищ Мао Цзэдун, какие положения вы считаете должны войти в новый договор?
1: Мы считаем, что в новом договоре должны войти в новый договор. 有了这一条，就会加强我们的立场。
0: Хорошо.
2: 很好.
0: У меня есть предложение о недопустимости въезда и проживания граждан третьих стран на территорию Синьцзяна и северо-востока Китая.
1: Сталин,
3: товарищ Сталин,
1: 您可以再说一遍吗?
3: Вы могли бы повторить?
0: У меня есть предложение о недопустимости въезда и проживания граждан третьих стран на территорию Синьцзяна и северо-востока Китая.

0: Вы читали длинную речь госсекретаря США Эчисон в Национальном клубе новостей?
1: Я ознакомился с ней. Что подумает товарищ Мао Цзэдун, когда прочтет? И как это отразится на дальнейшем этапе советско-китайских переговоров?
0: Трудно предположить. Мао Цзэдун – лидер с очень сильным характером.
1: Но он нуждается в нашей экономической и политической поддержке.
0: Я предлагаю мне и товарищу Вишинскому встретиться с Мао Цзэдун и Чжоу Эньлай и обсудить все вопросы.
1: Хорошо.
0: До свидания, товарищ Сталин.
1: До свидания, товарищ Молотов.
2: 美国国务卿艾奇逊在讲话中提到， 苏联正在将中国北部地区实行合并，我相信苏联的代理人会从内蒙古和新疆向莫斯科做很好的报告。停。好，接着念吧。这就是现在的情形，即整个中国居民的广大地区和中国脱离与苏联合并。苏联占据中国北部的四个区域，对于 与亚洲有关的强国来说是重要的事实，对于我们来说是非常重要的。基本就是这些。
3: 艾奇逊是个反共老手啊，可是他这篇谈话倒很可能会帮上我们一些忙啊。
4: 我同意。我们要借这个事，为刚刚解放的中国人民多争取一些实际利益。
5: 我赞成主席的意见。对呀，主席，总理，苏联部长会议副主席莫洛托夫，还有外长维辛斯基来访。
3: 来的倒是时候啊，听听他们怎么说。
4: 好。

0: председателем пришел.
1: Здравствуйте.
2: Ни хао.
3: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Ни хао.
3: Здравствуйте.
1: Прошу.
2: Чинзо.
1: Прошу.
0: Председатель, вы прочитали выступление госсекретаря Соединенных Штатов
2: Этчисона?
0: И ваше мнение?
4: Уже заявила, что учится у вас в социалистическом лагере.
3: Председатель, ваша точка зрения абсолютно верна. Таким образом, империализм не сможет пренебречь Китаем. Если китайская страна не против, он считает, что каждая страна, СССР, Китай, Монголия, должна опубликовать коммюнике, опровергающий клевету Этчисон.
4: Согласен.
3: Очень хорошо. Очень хорошо. До свидания.
0: До свидания.
5: Затем, Джусикася.
0: До свидания.
2: Чем? Затем.
3: До свидания.
2: Чем?

0: Сегодня я пригласил вас для того, чтобы в этом тесном кругу высказать кое-какие наши соображения. Первым выскажется товарищ
1: Молотов.
2: Хорошо.
3: Во время прошлой беседы мы договорились по отдельности опубликовать официально коммюнике, опровергающее Эчисон. Кроме того, речь шла о том, что это будет официальное государственное коммюнике. Позвольте спросить, от чего имени обнародован ваш документ?
4: Мы от имени
2: Ху Цяому.
3: Ху Цяому – это кто?
1: Ху Цяому – это кто?
4: 中华人民共和国新闻署署长。Директор
2: агентства печати и информации КНР.
0: 按照国际上的惯例, любой журналист имеет право высказать свое мнение по любому вопросу, опубликовать интервью и комментарии, но заявление частного лица ничего не стоит.
4: 在我们的国家，新闻署是一级官方的机构，它的发言是代表我们党、我们的政府。在国内，我们都是这样行文的。再说了，我这个外交部长不在国内吗？

0: Как министр МИДа, сейчас здесь.
1: 中苏双方经过多次会谈，毛泽东与斯大林对中苏两国各自现状有了更深刻的了解，双方逐渐消除误会，达成共识，为中苏友好开辟了新的篇章。

0: Товарищ Сталин, прибыл Мао Цзэдун и Чжо Инлай. Вас приветствуем. Мы уже передали товарищу Сталину вашу просьбу.
1: Товарищ Мао Цзэдун, наша помощь Китаю является международным обязательством. Наша помощь Китаю в отстаивании Шанхая является международной ответственностью. И мы решили выделить два отряда из Даляна в Шанхай. Проходите, садитесь. Мы хотели узнать, на каком аэродроме приземлятся наши самолеты.